0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня католическая церковь отмечает 15-е рядовое воскресенье. В этот день церковь призывает нас задуматься, а что значит любить согласно божественной логике, а не нашей человеческой. Это конкретный призыв к тому, чтобы вся наша жизнь находилась в полном согласии с Богом. И только так Слово Божье помогает человеку вернуться к Творцу. Это обращение – не что иное, как наш ответ на любовь того, кто первый возлюбил каждого из нас. На своем пути в Иерусалим Иисус встретил законника, который обратился к нему с коварным вопросом: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» За этим вопросом скрывалось лишь желание искусить Иисуса. И Господь напомнил ему две главные заповеди любви из Второзакония и Левита – любовь к Богу и любовь к ближнему. Однако человек тот не унимался: «А кто мой ближний?» – спрашивал. Братья и сестры, в нашем мире, полном разделений – религиозных, социальных, политических, нам просто необходимо хорошо понимать значение слова «ближний». Кто входит в эту категорию, а кто из нее исключен? Обычно мы любим своих, заботимся о них, защищаем их, живем ради них. Мы любим свою родину, любим свой край, свою семью, друзей, единоверцев, наконец. И поэтому вопрос законника оказался очень важным. Именно этот вопрос послужил прекрасным поводом для того, чтобы раскрыть истинную суть этого слова – кто такой ближний? И Господь отвечает притчей о милосердном самарянине. Вспомните ее героев. Помимо разбойников и жертвы, в ней появляются священник, левит и самарянин. Священник и левит не сочли нужным прийти на помощь незнакомому раненому человеку. Формальное исполнение правил оказалось для них сильнее, чем живая заповедь любви. Их понятие о ближнем было слишком узким, но совершенно иначе мыслил и действовал самарянин, который среди иудеев считался иноверцем, чужаком. Он был далек от узких рамок многочисленных предписаний, а потому поступил по велению своего сердца. Увидев раненого, он сжалился. И в этом несчастном человеке самарянин увидел не просто случайного прохожего, он увидел самого себя. И, соответственно, поступил с ним так, как хотел бы, чтобы поступили со случившемуся в беде им самим. Стать ближним значит приблизиться к другому настолько, чтобы увидеть в его лице самого себя, разделить его страдания, проявить подлинную солидарность. Милосердный самарянин из этой притчи – это прообраз самого Иисуса Христа, который возьмет на себя грехи мира ради искупления человечества. Господь склоняется над нами. Он приближается к нам для того, чтобы и мы приближались к нашим братьям, и тем самым, любя тех, кого видим, учились любить того, кого не видим. И да будет так!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Закуска по-итальянски с овощами в кляре, паста матричана, телятина, запеченная с листьями цикория и картофелем, и на десерт клубника с мороженым. Такое меню было предложено в эту субботу в экодеревне Лаудату Си в Кастель-Гандольфо, где папа Лев обедал вместе с 200 почетными гостями, малоимущими жителями римской епархии. «Я пришел сюда без речей, но я чувствую голод», — сказал папа перед трапезой. «Голод по справедливости, голод по истинному милосердию, голод по церкви, которая по-настоящему умеет открывать двери и принимает всех, где любовь для всех, никто не враг, где все мы умеем жить в примирении, прощении и мире». Папа остановился на одном из своих титулов – понтифик, то есть строитель мостов. Эта трапеза – тоже наведение мостов с семьями, с обществом, в котором нужно искоренить причины бедности и несправедливости. «Это и есть та церковь, которой мы хотим быть», – добавил папа, подчеркнув, что на этой трапезе Иисус рядом с нами, и мы поистине строим иной мир, столь непохожий на тот, что разрушен ненавистью, насилием и дискриминацией. Вознося молитву перед трапезой, Святейший Отец сказал: «Да снизойдет Твое благословение, Господи, на нас, на каждого из нас и на эту пищу, которую мы сейчас будем вместе вкушать благодаря щедрости многих благотворителей. Благослови наши семьи. Благослови всех, кто испытывает трудности или боль. Пусть и они обретут мир, прощение и примирение». Восьмого июля на политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию монсеньор Марко Формика, представитель постоянной миссии Святейшего Престола, призвал международное сообщество активизировать борьбу с бедностью, расширить доступ к льготному финансированию, сделать торговые условия более справедливыми, облегчить передачу технологий и содействовать списанию долгов. Форум был посвящен ускорению достижения целей устойчивого развития в странах Африки, наименее развитых и не имеющих выхода к морю государствах, а также в странах со средним уровнем дохода. Поскольку срок выполнения повестки ООН в области устойчивого развития неуклонно приближается к 30-му году, Святейший Престол вновь призвал к согласованным глобальным действиям для устранения препятствий, тормозящих развитие. Крайняя бедность, по словам монсеньора Формики, остается главным вызовом современности. Миллионы людей, прежде всего женщины и дети, по-прежнему лишены полноценного питания, чистой воды, медицинской помощи, образования и достойной работы. Такое положение вещей является тяжелым оскорблением неотъемлемого достоинства человеческой личности, дарованного Богом. Представитель Святейшего Престола сослался на апостольское увещание Льва XIV «Дилексите», посвященное любви к бедным. В этом документе папа призывает не опускать рук перед лицом бедности, называя ее искоренение приоритетом и необходимым условием для устойчивого развития. В заявлении была подчеркнута важность долгосрочной поддержки стран, наиболее страдающих от нищеты. Помощь должна быть направлена не только на преодоление текущих кризисов, но и на устранение структурных причин бедности. При этом следует учитывать особенности каждого государства, географические ограничения, последствия изменения климата и недостаточное развитие инфраструктуры, которые усугубляют существующее неравенство. Ватиканский дипломат говорил о семье как об основной ячейке общества, первичном общественном благе и важнейшем источнике устойчивости. Политика поддержки семьи напрямую способствует преодолению бедности, достижению общественной стабильности и всестороннему развитию человека. Поэтому инвестиции в семейную политику необходимы, чтобы каждый человек мог реализовать себя, а развитие охватило все стороны жизни.

В сегодняшнее 15-е рядовое воскресенье Церковь призывает нас сосредоточить внимание на благой вести о Царстве Божьем и на тех, кто призван верно и истинно возвещать ее. Первое чтение заимствовано из книги пророка Амоса, из главы 7, стихи с 12 по 15. В нем повествуется о пререкании Амоса со священником Амасией. Прослушаем это чтение. «И сказал Амасия Амосу, провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии, «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амос был пастухом и жил в местности, называемой Текоя, в 9 километрах к юго-востоку от Вифлеема. Он был жителем страны Иудейской, но был призван Богом пророчествовать в Северном царстве. Так в этом тексте описывается столкновение, произошедшее между представителем официального духовенства Амасией, тесно связанным с царской властью, и пророком Амосом, дерзновенная проповедь которого никогда не подчиняется власть имущим. Священник Амасия прогоняет пророка Амоса, потому что он видит в нем угрозу для господствующих в Северном царстве властей. Со своей стороны, Амос возражает, что его служение не является плодом самовольного выбора, и оно никак не связано с принадлежностью к той или иной группировке пророков, но есть свободный ответ на неотразимый призыв Божий. Случай с Амосом напоминает нам о неизменной характеристике всего Откровения, то есть о том, что Господь выбирает и призывает к служению в некотором смысле наименее пригодных людей, находящихся в самых разнообразных ситуациях, и посылает их служить орудием спасения всего народа. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от Марка, глава 6, стихи с 7 по 13, в котором повествуется о 12 апостолах, которых Господь Иисус впервые отправляет на проповедь. «В то время Иисус, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Итак, призвание учеников совершается в 3 этапа, отмечающие их духовное возрастание и созревание. Первый момент – это призыв к следованию. Второй – создание общины. И третий момент – отправление на проповедь и провозглашение благой вести всему творению. Этот последний момент, особо выделенный в сегодняшнем евангельском чтении, открывает нам нечто очень важное, а именно, что миссия Иисуса продолжается в истории посредством апостольской деятельности его учеников.

0: Христос посылает своих учеников на проповедь по два, не только для взаимной помощи и поддержки, но также с учетом того, что в те времена любое свидетельство должно было опираться на заявлениях хотя бы двух свидетелей, иначе оно не оказывалось достоверным. Уместно также подчеркнуть, что ученики были посланы Иисусом, то есть их миссия не зависела от их воли и личной инициативы, но была поручена им. Можно сказать, что на миссию всегда посылает кто-то другой и всегда для других. Наряду с этим напомним, что миссионер наделен авторитетом того, кто посылает его. Следовательно, апостолы получили от Иисуса власть над нечистыми духами, и, подобно их учителю, они ходили, благотворя и исцеляя всех больных и страждущих. Ученики должны оказывать друг другу взаимную поддержку. Они должны всегда помнить о своей миссии и о своей принадлежности к общине учеников Христовых. Кроме того, они должны свидетельствовать своей жизнью о братском милосердии и об общинном духе Царства Божия, которое они проповедуют. Далее Иисус запрещает им брать с собой запасы и деньги, и даже вторую одежду. Требования Иисуса могут показаться слишком суровыми, однако они напоминают ученикам, что они первые должны быть свидетелями того, что проповедуют людям. Почему же Иисус так настаивает на нестяжании? Но не сказал ли святой Павел, что Иисус, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою? Отметим, что здесь имеется в виду бедность не столько материальная, сколько богословская, то есть нестяжание. В своем обнищании Иисус проявил свою спасительную солидарность с грешным человечеством. Наряду с этим обнищание Иисуса свидетельствует о его безграничном доверии Небесному Отцу. Воистину, Господь признал, что его жизнь исходила от Отца. Слово Отца и есть питающий его хлеб. Иисус также признал, что только щедрый промысел Отца подкреплял его в исполнении его миссии, и что он не зависел и не хотел зависеть от могущественного всемирного посредника, то есть денег. Если же учитель поступал так, то также должны были поступать и его ученики. Но что же было дозволено брать в путь апостолам? Посох, простую обувь и одну одежду. Воистину, таково их пасхальное одеяние, ибо посох символизирует полученную миссионерам власть, а простая обувь и единственная одежда – свободу сынов Божьих. Это все, в чем они нуждались, ибо сам Бог позаботился бы об их нуждах. Все остальное, как хлеб, сума и деньги в поясе, могли бы лишь соблазнить как их самих, так и их слушателей. Следует отметить, что ученики вовсе не остаются беспомощными, ибо Иисус дарует им огромную власть противодействовать злым силам. И это единственная власть, какую Иисус дарует своим ученикам, предупреждая их, однако, что не все будут принимать и слушать их, и что они должны ожидать возможный отказ. Что же надлежит им делать в таком случае? Они должны, выходя из того места, отрясти прах от ног своих во свидетельство на них. Это символический жест, который совершал каждый благоверный израильтянин, выходя из языческой местности или страны. Этот жест подчеркивает, что ученики снимают с себя ответственность за полученный отказ. При этом Господь предупреждает, что отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Далее Господь дает ученикам силу исцелять больных. Необходимо подчеркнуть два неотделимых аспекта миссионерской деятельности – проповедь Евангелия, то есть Слово Божие, и заботу о больных, проявляющую великое милосердие Божие. Одним словом, апостолы должны всегда говорить и действовать во имя своего Господа и Учителя Иисуса Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь отмечает 15-е рядовое воскресенье. В этот день церковь призывает нас задуматься, а что значит любить согласно божественной логике, а не нашей человеческой. Это конкретный призыв к тому, чтобы вся наша жизнь находилась в полном согласии с Богом. И только так Слово Божье помогает человеку вернуться к Творцу. Это обращение – не что иное, как наш ответ на любовь того, кто первый возлюбил каждого из нас. На своем пути в Иерусалим Иисус встретил законника, который обратился к нему с коварным вопросом: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» За этим вопросом скрывалось лишь желание искусить Иисуса. И Господь напомнил ему две главные заповеди любви из Второзакония и Левита – любовь к Богу и любовь к ближнему. Однако человек тот не унимался, а кто мой ближний, спрашивал. Братья и сестры, в нашем мире, полном разделений – религиозных, социальных, политических, нам просто необходимо хорошо понимать значение слова «ближний». Кто входит в эту категорию, а кто из нее исключен? Обычно мы любим своих, заботимся о них, защищаем их, живем ради них. Мы любим свою родину, любим свой край, свою семью, друзей, единоверцев, наконец. И поэтому вопрос законника оказался очень важным. Именно этот вопрос послужил прекрасным поводом для того, чтобы раскрыть истинную суть этого слова – кто такой ближний? И Господь отвечает притчей о милосердном самарянине. Вспомните ее героев. Помимо разбойников и жертвы, в ней появляются священник, левит и самарянин. Священник и левит не сочли нужным прийти на помощь незнакомому раненому человеку. Формальное исполнение правил оказалось для них сильнее, чем живая заповедь любви. Их понятие о ближнем было следующее.

0: Стать ближним значит приблизиться к другому настолько, чтобы увидеть в его лице самого себя, разделить его страдания, проявить подлинную солидарность. Милосердный самарянин из этой притчи – это прообраз самого Иисуса Христа, который возьмет на себя грехи мира ради искупления человечества. Господь склоняется над нами. Он приближается к нам для того, чтобы и мы приближались к нашим братьям, и тем самым, любя тех, кого видим, учились любить того, кого не видим. И да будет так.
1: Новости из Ватикана по-русски. Закуска по-итальянски с овощами в кляре, паста матричана, телятина, запеченная с листьями цикория и картофелем, и на десерт клубника с мороженым. Такое меню было предложено в эту субботу в экодеревне Лаудату Си в Кастель-Гандольфо, где папа Лев обедал вместе с 200 почетными гостями, малоимущими жителями римской епархии. «Я пришел сюда без речей, но я чувствую голод», — сказал папа перед трапезой. «Голод по справедливости, голод по истинному милосердию, голод по церкви, которая по-настоящему умеет открывать двери и принимает всех, где любовь для всех, никто не враг, где все мы умеем жить в примирении, прощении и мире». Папа остановился на одном из своих титулов – понтифик, то есть строитель мостов. Эта трапеза – тоже наведение мостов с семьями, с обществом, в котором нужно искоренить причины бедности и несправедливости. «Это и есть та церковь, в которой мы хотим быть», – добавил папа, подчеркнув, что на этой трапезе Иисус рядом с нами, и мы поистине строим иной мир – столь непохожий на тот, что разрушен ненавистью, насилием и дискриминацией. Вознося молитву перед трапезой, Святейший Отец сказал: «Да снизойдет Твое благословение, Господи, на нас, на каждого из нас и на эту пищу, которую мы сейчас будем вместе вкушать благодаря щедрости многих благотворителей. Благослови наши семьи. Благослови всех, кто испытывает трудности или боль. Пусть и они обретут мир, прощение и примирение». Восьмого июля на политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию монсеньор Марко Формика, представитель постоянной миссии Святейшего Престола, призвал международное сообщество активизировать борьбу с бедностью, расширить доступ к льготному финансированию, сделать торговые условия более справедливыми, облегчить передачу технологий и содействовать списанию долгов. Форум был посвящен ускорению достижения целей устойчивого развития в странах Африки, наименее развитых и не имеющих выхода к морю государствах, а также в странах со средним уровнем дохода. Поскольку срок выполнения повестки ООН в области устойчивого развития неуклонно приближается к 30-му году, Святейший Престол вновь призвал к согласованным глобальным действиям для устранения препятствий, тормозящих развитие. Крайняя бедность, по словам монсеньора Формики, остается главным вызовом современности. Миллионы людей, прежде всего женщины и дети, по-прежнему лишены полноценного питания, чистой воды, медицинской помощи, образования и достойной работы. Такое положение вещей является тяжелым оскорблением неотъемлемого достоинства человеческой личности, дарованного Богом. Представитель Святейшего Престола сослался на апостольское увещание Льва XIV «Дилексите», посвященное любви к бедным. В этом документе папа призывает не опускать рук перед лицом бедности, называя ее искоренение приоритетом и необходимым условием для устойчивого.

развития. В заявлении была подчеркнута важность долгосрочной поддержки стран, наиболее страдающих от нищеты. Помощь должна быть направлена не только на преодоление текущих кризисов, но и на устранение структурных причин бедности. При этом следует учитывать особенности каждого государства, географические ограничения, последствия изменения климата и недостаточное развитие инфраструктуры, которые усугубляют существующее неравенство. Ватиканский дипломат говорил о семье как об основной ячейке общества, первичном общественном благе и важнейшем источнике устойчивости. Политика поддержки семьи напрямую способствует преодолению бедности, достижению общественной стабильности и всестороннему развитию человека. Поэтому инвестиции в семейную политику необходимы, чтобы каждый человек мог реализовать себя, а развитие охватило все стороны жизни.

В сегодняшнее 15-е рядовое воскресенье Церковь призывает нас сосредоточить внимание на благой вести о Царстве Божьем и на тех, кто призван верно и истинно возвещать ее. Первое чтение заимствовано из книги пророка Амоса, из главы 7, стихи с 12 по 15. В нем повествуется о пререкании Амоса со священником Амасией. Прослушаем это чтение. «И сказал Амасия Амосу: провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амос был пастухом и жил в местности, называемой Текоя, в 9 километрах к юго-востоку от Вифлеема. Он был жителем страны иудейской, но был призван Богом пророчествовать в Северном царстве. Так в этом тексте описывается столкновение, произошедшее между представителем официального духовенства Амасией, тесно связанным с царской властью, и пророком Амосом, дерзновенная проповедь которого никогда не подчиняется власть имущим. Священник Амасия прогоняет пророка Амоса, потому что он видит в нем угрозу для господствующих в Северном царстве властей. Со своей стороны, Амос возражает, что его служение не является плодом самовольного выбора, и оно никак не связано с принадлежностью к той или иной группировке пророков, но есть свободный ответ на неотразимый призыв Божий. Случай с Амосом напоминает нам о неизменной характеристике всего Откровения, то есть о том, что Господь выбирает и призывает к служению в некотором смысле наименее пригодных людей, находящихся в самых разнообразных ситуациях, и посылает их служить орудием спасения всего народа. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от Марка, глава 6, стихи с 7 по 13, в котором повествуется о 12 апостолах, которых Господь Иисус впервые отправляет на проповедь. «В то время Иисус, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд, и сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Итак, призвание учеников совершается в 3 этапа, отмечающие их духовное возрастание и созревание. Первый момент – это призыв к следованию. Второй – создание общины. И третий момент – отправление на проповедь и провозглашение благой вести всему творению. Этот последний момент, особо выделенный в сегодняшнем евангельском чтении, открывает нам нечто очень важное, а именно, что миссия Иисуса продолжается в истории посредством апостольской деятельности его учеников.

0: Христос посылает своих учеников на проповедь по два, не только для взаимной помощи и поддержки, но также с учетом того, что в те времена любое свидетельство должно было опираться на заявлениях хотя бы двух свидетелей, иначе оно не оказывалось достоверным. Уместно также подчеркнуть, что ученики были посланы Иисусом, то есть их миссия не зависела от их воли и личной инициативы, но была поручена им. Можно сказать, что на миссию всегда посылает кто-то другой и всегда для других. Наряду с этим напомним, что миссионер наделен авторитетом того, кто посылает его. Следовательно, апостолы получили от Иисуса власть над нечистыми духами, и, подобно их учителю, они ходили, благотворя и исцеляя всех больных и страждущих. Ученики должны оказывать друг другу взаимную поддержку. Они должны всегда помнить о своей миссии и о своей принадлежности к общине учеников Христовых. Кроме того, они должны свидетельствовать своей жизнью о братском милосердии и об общинном духе Царства Божия, которое они проповедуют. Далее Иисус запрещает им брать с собой запасы и деньги, и даже вторую одежду. Требования Иисуса могут показаться слишком суровыми, однако они напоминают ученикам, что они первые должны быть свидетелями того, что проповедуют людям. Почему же Иисус так настаивает на нестяжании? Но не сказал ли святой Павел, что Иисус, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою? Отметим, что здесь имеется в виду бедность не столько материальная, сколько богословская, то есть нестяжание. В своем обнищании Иисус проявил свою спасительную солидарность с грешным человечеством. Наряду с этим обнищание Иисуса свидетельствует о его безграничном доверии Небесному Отцу. Воистину, Господь признал, что его жизнь исходила от Отца. Слово Отца и есть питающий его хлеб. Иисус также признал, что только щедрый промысел Отца подкреплял его в исполнении его миссии, и что он не зависел и не хотел зависеть от могущественного всемирного посредника, то есть денег. Если же учитель поступал так, то также должны были поступать и его ученики. Но что же было дозволено брать в путь апостолам? Посох, простую обувь и одну одежду. Воистину, таково их пасхальное одеяние, ибо посох символизирует полученную миссионерам власть, а простая обувь и единственная одежда – свободу сынов Божьих. Это все, в чем они нуждались, ибо сам Бог позаботился бы об их нуждах. Все остальное, как хлеб, сума и деньги в поясе, могли бы лишь соблазнить как их самих, так и их слушателей. Следует отметить, что ученики вовсе не остаются беспомощными, ибо Иисус дарует им огромную власть противодействовать злым силам. И это единственная власть, какую Иисус дарует своим ученикам, предупреждая их, однако, что не все будут принимать и слушать их, и что они должны ожидать возможный отказ. Что же надлежит им делать в таком случае? Они должны, выходя из того места, отрясти прах от ног своих во свидетельство на них. Это символический жест, который совершал каждый благоверный израильтянин, выходя из языческой местности или страны. Этот жест подчеркивает, что ученики снимают с себя ответственность за полученный отказ. При этом Господь предупреждает, что отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Далее Господь дает ученикам силу исцелять больных. Необходимо подчеркнуть два неотделимых аспекта миссионерской деятельности – проповедь Евангелия, то есть Слово Божие, и заботу о больных, проявляющую великое милосердие Божие. Одним словом, апостолы должны всегда говорить и действовать во имя своего Господа и Учителя Иисуса Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Эти люди, переживая долгую разлуку с близкими, а порой и страх из-за конфликтов на морских путях, своим терпеливым и безмолвным трудом обеспечивают торговлю и жизнедеятельность многих народов. Лев XIV молитвенно присоединился к многочисленным польским верующим, участникам ежегодного паломничества к святилищу Ченстаховской Божьей Матери и призвал их быть радостными свидетелями Евангелия. Святейший Отец пожелал всем хорошего воскресения и благословил верующих.

0: 19 июля по поручению Папы Римского архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями, возглавит в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве торжества по случаю 35-летия восстановления структур Римско-католической церкви в Украине. В состав папской миссии войдут секретарь архиепископа Львовского монсеньор Андрей Лигович и канцлер Луцкой епархии отец Павел Хомяк. В специальном послании, адресованном архиепископу Галлахеру, Лев XIV обращается к истории католической церкви латинского обряда на украинских землях, цитируя послание папы Григория IX, направленное в 1234 году духовенству и верующим латинского обряда, жившим на территории современной Украины. Его предшественник писал, что церковь с особой заботой относится к своим смиренным и преданным детям, защищая их материнским покровом, дабы они не страдали от злодеяний нечестивых людей. Григорий IX отмечает, что местные христиане, движимые ревностной верой и благочестием, стали защитниками и оплотом почитания имени Божьего. Именно поэтому им часто приходилось терпеть притеснение, урон и разграбление со стороны преследователей христианства, которые постоянно строили против них козни. По словам Льва XIV, это стойкое свидетельство веры сопровождало католическую общину на протяжении всей ее последующей истории. Особенно тяжким испытанием стал XX век. После Второй мировой войны Украина оказалась под властью режима, основанного на советской идеологии, и католическая церковь подверглась жестокому преследованию со стороны гражданских властей, целью которого было полное уничтожение церкви среди народа. Святейший Отец подчеркивает, что, несмотря на эти испытания, церковная жизнь смогла возродиться. Сегодня католическая община Украины празднует 35-летие восстановления своих церковных структур, и эта годовщина совпадает с 25-летием апостольского визита святого Иоанна Павла II в эту страну. Лев XIV поручает архиепископу Галлахеру возглавить торжественные богослужения в Бердичеве и просит молиться обо всех украинских верующих, живших и усопших, которые пострадали и продолжают страдать из-за жестокости войны. Святейший Отец призывает участников торжеств молить Бога о мире для всей земли, для каждой семьи и хранить верность Божьим заповедям.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире русская служба радио Ватикана. В нашей рубрике «Трудные вопросы» мы отвечаем на следующий непростой вопрос. Будет ли отлучена от церкви юная несовершеннолетняя девушка, сделавшая аборт после изнасилования

по совету друга семьи, католика и богослова, постоянного диакона. По его мнению, прерывание беременности в этом случае допустимо, поскольку она не должна нести на себе груз чужого греха.

0: Умышленный аборт является прямым убийством невинного человеческого существа. Поэтому при любых обстоятельствах он является недопустимым с нравственной точки зрения. Даже когда с юридической точки зрения в обществе он не считается преступлением. Когда мы говорим об аборте, это касается не только самой женщины и ее выбора. Нужно всегда помнить, что речь идет об участи конкретного человека, в данном случае еще не родившегося, беззащитного. Согласно учению церкви, никто из нас не является хозяином жизни, а значит, ни в коем случае недопустимо умышленно уничтожать зачатого человека. Беременность в результате насилия нежеланное, как не был желанным и акт, который привел к зачатию. Тем не менее, новый человек уже существует, и никто не вправе решать, жить ему или нет. Мы призваны принимать его и относиться к нему с таким же уважением, как и к любому другому человеку. Когда мы говорим о принятии этого ребенка, женщиной, претерпевшей сексуальное насилие, мы не имеем в виду, что ее следует заставлять растить этого ребенка. Если она не желает этого, она может отдать его тем, кто будет растить ребенка с любовью и будет о нем заботиться. Вся община, все общество должно помочь будущей матери во время беременности, чтобы довести ее до конца как можно спокойней, обеспечить ей заботу, человеческое участие, материальную поддержку, психологическую помощь и, конечно, медицинскую. Женщина, ставшая жертвой насилия, несет в себе глубокую психологическую травму. Но аборт ни в коей мере эту травму не облегчает, а только усугубляет. Как правило, женщина идет на такой шаг именно из-за нехватки заботы, участия, поддержки. Когда мы говорим об аборте как об убийстве, это не означает, что совершившие его женщины автоматически несут на себе вину. Следовательно, отлучение, которое наступает late sententiae, то есть в силу самого факта умышленного аборта, не происходит во всех случаях. Моральная ответственность самой женщины, прибегающей к аборту, далеко не всегда очевидна. В некоторых случаях с нее вина снимается целиком, в других же случаях на ней полностью или частично лежит моральная ответственность за совершенный аборт. В каждом случае исповедник выносит индивидуальное суждение на этот счет. В ситуации, кратко описанной в нашем вопросе, мы имеем дело прежде всего с соучастием в аборте. Соучастниками этого преступления являются не только медицинские работники, непосредственно уничтожающие зародившуюся человеческую жизнь в материнской утробе, но и те люди, которые побудили девушку принять такое решение. В данном случае идет речь о некоем постоянном диаконе, который привел в качестве довода право девушки не нести на себе бремя чужого греха, чужого преступления. Итак, отлучена или нет юная девушка, прервавшая беременность по совету друга семьи? Прежде всего, тот факт, что она несовершеннолетняя, а также вина, главным образом лежащая на этом друге семьи, свидетельствует об отсутствии тяжелой нравственной ответственности, ведущей к отлучению. Что касается постоянного диакона, давшего такой совет, то он, в отличие от самой девушки, безусловно, подпадает под отлучение late sententiae. Его нравственная вина усугубляется тем, что он, имея богословское образование и священный сан, приводит доводы, противоречащие учительству церкви. Таким образом, он ввел девушку в тяжкий соблазн и поэтому несет основную часть вины за совершенное убийство нерожденного ребенка, что приводит к отлучению лата сентенция, то есть по заранее вынесенному судебному решению, или, проще говоря, к автоматическому отлучению. И в силу этого он не может далее нести служение в церкви до тех пор, пока отлучение не будет снято в соответствии с канонами, изложенными в 6 главе Кодекса канонического права.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 13 июля католическая церковь чтит память святого Генриха Германского. Генрих был коронован императором в 1014 году папой Бенедиктом VIII. В браке с Кунигундой Люксембургской он не имел детей. С его смертью пресеклась династия Оттонов. Время правления Генриха считается периодом интенсификации и централизации королевской власти, а также усиления связи государства и церкви. Опорой его власти стали епископства, как существующие, укрепленные дарениями императора, так и учрежденные вновь. Генрих Германский активно участвовал в реформировании церковной жизни. Умер 13 июля 1024 года. Канонизирован папой Евгением III в 1146 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Готовцеву Екатерину, прихожанку храма в Москве. Была в заключении и в ссылке на Урале, в Сибири. Умерла в лагере 14 июля 1938 года. «Знаю я, что Господь спасает». Новости из Ватикана по-русски.
2: Полдень 12 июля, обращаясь к паломникам перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, Лев XIV размышлял над притчей о сеятеле из Евангелия от Матфея. Святейший Отец подчеркнул, что этот евангельский образ наглядно описывает щедрость и доверие, с которыми Бог сеет свое слово в человеческих сердцах, являя в нас свою силу. Сам Иисус, воплощенное Слово, отдавший жизнь ради нашего спасения, и есть то самое семя, которое Небесный Отец непрестанно сеет в мире, дабы оно, умерев, принесло много плода. Божье Слово нередко сталкивается с внутренними препятствиями в человеке, встречая почву жесткую, бесчувственную или рассеянную, подобную утоптанной дороге, каменистой земле или терновнику. Однако Слово находит и восприимчивое сердце, способное принести благодатные плоды. Тогда рождаются чудеса любви, способные изменить все остальное, как, конечно, и мы сами убеждаемся в своей жизни, отметил епископ Рима. Именно поэтому Небесный Отец никогда не прекращает сеять, ведь ему ведомо, что сила его любви превосходит любые человеческие немощи. Для более глубокого раскрытия метафоры папа обратился к наследию святителя Иоанна Златоуста. Рассуждая о семени Слова Божьего, великий учитель церкви замечал, что сеять на дорогах, камнях или среди терния в обычном земледелии было бы безрассудством, однако в случае с человеческими душами и наставлениями это заслуживает высочайшей похвалы. Лев XIV подчеркнул, что в руках Бога возможно чудо преображения. Каменистое место изменится и станет плодородной землей. Дорога больше не будет попираема и открыта для всех прохожих, но станет тучной почвой. Терния будет искоренено, а семена окажутся в полной безопасности. Папа обратил внимание верующих на то, что Божье великодушие – не наивность, а глубокая мудрость. Господь умеет разглядеть в человеке потенциал для добрых дел, о котором порой не догадывается и сам человек. Поэтому Господь, который прекрасно знает почву нашего сердца, лучше, чем мы знаем ее сами, не перестает верить в нас, в то, кто мы есть и кем мы можем стать день за днем, если с верою вверяем себя Ему. В результате этого союза Божьего доверия и человеческого смирения в нас возрастают плоды Святого Духа, среди которых, согласно учению апостола Павла, выделяются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Современный мир остро нуждается в том, чтобы наполниться и преобразиться этими плодами. Святейший Отец обратился к паломникам с практическим наставлением на летний период. Постараемся, особенно в эти дни отпусков, освободить пространство для слушания, чтения и размышления над Словом Божьим, сочетая отдых и здоровые развлечения с важными минутами тишины и молитвы. Именно такой подход позволит вернуться к привычным делам, обновленными телом и духом, готовыми свидетельствовать о благой вести Евангелия и созидать Царство Божье. Да поможет нам в этом Мария, Царица Апостолов и Звезда Евангелизации, воззвал Папа, завершая размышления.

В воскресенье 12 июля после чтения молитвы «Ангел Господень» в своей резиденции в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV призвал верующих не терять надежду на мир перед лицом глобальных конфликтов, а также выразил признательность труженикам морской отрасли. Святейший Отец с горечью отметил: «К сожалению, на Ближний Восток, в Украину и во многие другие уголки земли снова возвращаются ветры войны. Они сеют насилие, террор и смерть, вновь забирая жизни множества невинных людей. Не позволим этим ветрам задуть огонек надежды и мира, даже если он кажется совсем слабым и колеблющимся». Епископ Рима подчеркнул, что диалог, встреча и дипломатия остаются единственным путем к справедливому и прочному миру. Папа напомнил, что 12 июля отмечается морское воскресенье, и обратил свои мысли ко всем морякам, рыбакам и портовым рабочим мира. Эти люди, переживая долгую разлуку с близкими, а порой и страх из-за конфликтов на морских путях, своим терпеливым и безмолвным трудом обеспечивают торговлю и жизнедеятельность многих народов. Лев XIV молитвенно присоединился к многочисленным польским верующим, участникам ежегодного паломничества к святилищу Ченстаховской Божьей Матери, и призвал их быть радостными свидетелями Евангелия. Святейший Отец пожелал всем хорошего воскресения и благословил верующих.

0: 19 июля по поручению Папы Римского архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями, возглавит в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве торжества по случаю 35-летия восстановления структур Римско-католической церкви в Украине. В состав папской миссии войдут секретарь архиепископа Львовского монсеньор Андрей Лигович и канцлер Луцкой епархии отец Павел Хомяк. В специальном послании, адресованном архиепископу Галлахеру, Лев XIV обращается к истории католической церкви латинского обряда на украинских землях, цитируя послание папы Григория IX, направленное в 1234 году духовенству и верующим латинского обряда, жившим на территории современной Украины. Его предшественник писал, что церковь с особой заботой относится к своим смиренным и преданным детям, защищая их материнским покровом, дабы они не страдали от злодеяний нечестивых людей. Григорий IX отмечает, что местные христиане, движимые ревностной верой и благочестием, стали защитниками и оплотом почитания имени Божьего. Именно поэтому им часто приходилось терпеть притеснение, урон и разграбление со стороны преследователей христианства, которые постоянно строили против них козни. По словам Льва XIV, это стойкое свидетельство веры сопровождало католическую общину на протяжении всей ее последующей истории. Особенно тяжким испытанием стал XX век. После Второй мировой войны Украина оказалась под властью режима, основанного на советской идеологии, и католическая церковь подверглась жестокому преследованию со стороны гражданских властей, целью которого было полное уничтожение церкви среди народа. Святейший Отец подчеркивает, что, несмотря на эти испытания, церковная жизнь смогла возродиться. Сегодня католическая община Украины празднует 35-летие восстановления своих церковных структур, и эта годовщина совпадает с 25-летием апостольского визита святого Иоанна Павла II в эту страну. Лев XIV поручает архиепископу Галлахеру возглавить торжественные богослужения в Бердичеве и просит молиться обо всех украинских верующих, живших и усопших, которые пострадали и продолжают страдать из-за жестокости войны. Святейший Отец призывает участников торжеств молить Бога о мире для всей земли, для каждой семьи и хранить верность Божьим заповедям.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире русская служба радио Ватикана. В нашей рубрике «Трудные вопросы» мы отвечаем на следующий непростой вопрос. Будет ли отлучена от церкви юная несовершеннолетняя девушка, сделавшая аборт после изнасилования по совету друга семьи, католика и богослова, постоянного диакона? По его мнению, прерывание беременности в этом случае допустимо, поскольку она не должна нести на себе груз чужого греха.

0: Умышленный аборт является прямым убийством невинного человеческого существа. Поэтому при любых обстоятельствах он является недопустимым с нравственной точки зрения. Даже когда с юридической точки зрения в обществе он не считается преступлением. Когда мы говорим об аборте, это касается не только самой женщины и ее выбора. Нужно всегда помнить, что речь идет об участи конкретного человека, в данном случае еще не родившегося, беззащитного. Согласно учению церкви, никто из нас не является хозяином жизни, а значит, ни в коем случае недопустимо умышленно уничтожать зачатого человека. Беременность в результате насилия нежеланная, как не был желанным и акт, который привел к зачатию. Тем не менее, новый человек уже существует, и никто не вправе решать, жить ему или нет. Мы призваны принимать его и относиться к нему с таким же уважением, как и к любому другому человеку. Когда мы говорим о принятии этого ребенка, женщиной, претерпевшей сексуальное насилие, мы не имеем в виду, что ее следует заставлять растить этого ребенка. Если она не желает этого, она может отдать его тем, кто будет растить ребенка с любовью и будет о нем заботиться. Вся община, все общество должно помочь будущей матери во время беременности, чтобы довести ее до конца как можно спокойней, обеспечить ей заботу, человеческое участие, материальную поддержку, психологическую помощь и, конечно, медицинскую. Женщина, ставшая жертвой насилия, несет в себе глубокую психологическую травму. Но аборт ни в коей мере эту травму не облегчает, а только усугубляет. Как правило, женщина идет на такой шаг именно из-за нехватки заботы, участия, поддержки. Когда мы говорим об аборте как об убийстве, это не означает, что совершившие его женщины автоматически несут на себе вину. Следовательно, отлучение, которое наступает late sententiae, то есть в силу самого факта умышленного аборта, не происходит во всех случаях. Моральная ответственность самой женщины, прибегающей к аборту, далеко не всегда очевидна. В некоторых случаях с нее вина снимается целиком, в других же случаях на ней полностью или частично лежит моральная ответственность за совершенный аборт. В каждом случае исповедник выносит индивидуальное суждение на этот счет. В ситуации, кратко описанной в нашем вопросе, мы имеем дело прежде всего с соучастием в аборте. Соучастниками этого преступления являются не только медицинские работники, непосредственно уничтожающие зародившуюся человеческую жизнь в материнской утробе, но и те люди, которые побудили девушку принять такое решение. В данном случае идет речь о некоем постоянном диаконе, который привел в качестве довода право девушки не нести на себе бремя чужого греха, чужого преступления. Итак, отлучена или нет юная девушка, прервавшая беременность по совету друга семьи? Прежде всего, тот факт, что она несовершеннолетняя, а также вина, главным образом лежащая на этом друге семьи, свидетельствует об отсутствии тяжелой нравственной ответственности, ведущей к отлучению. Что касается постоянного диакона, давшего такой совет, то он, в отличие от самой девушки, безусловно, подпадает под отлучение late sententiae. Его нравственная вина усугубляется тем, что он, имея богословское образование и священный сан, приводит доводы, противоречащие учительству церкви. Таким образом, он ввел девушку в тяжкий соблазн и поэтому несет основную часть вины за совершенное убийство нерожденного ребенка, что приводит к отлучению лата сентенция, то есть по заранее вынесенному судебному решению, или, проще говоря, к автоматическому отлучению. И в силу этого он не может далее нести служение в церкви до тех пор, пока отлучение не будет снято в соответствии с канонами, изложенными в 6 главе Кодекса канонического права.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 13 июля католическая церковь чтит память святого Генриха Германского. Генрих был коронован императором в 1014 году папой Бенедиктом VIII. В браке с Кунигундой Люксембургской он не имел детей. С его смертью пресеклась династия Оттонов. Время правления Генриха считается периодом интенсификации и централизации королевской власти, а также усиления связи государства и церкви. Опорой его власти стали епископства, как существующие, укрепленные дарениями императора, так и учрежденные вновь. Генрих Германский активно участвовал в реформировании церковной жизни. Умер 13 июля 1024 года. Канонизирован папой Евгением III в 1146 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Готовцеву Екатерину, прихожанку храма в Москве. Была в заключении и в ссылке на Урале, в Сибири. Умерла в лагере 14 июля 1938 года. «Знаю я, что Господь спасает». Новости из Ватикана по-русски.
2: Полдень 12 июля, обращаясь к паломникам перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, Лев XIV размышлял над притчей о сеятеле из Евангелия от Матфея. Святейший Отец подчеркнул, что этот евангельский образ – наглядно описывает щедрость и доверие, с которыми Бог сеет свое слово в человеческих сердцах, являя в нас свою силу. Сам Иисус, воплощенное Слово, отдавший жизнь ради нашего спасения, и есть то самое семя, которое Небесный Отец непрестанно сеет в мире, дабы оно, умерев, принесло много плода. Божье Слово нередко сталкивается с внутренними препятствиями в человеке, встречая почву жесткую, бесчувственную или рассеянную, подобную утоптанной дороге, каменистой земле или терновнику. Однако Слово находит и восприимчивое сердце, способное принести благодатные плоды. Тогда рождаются чудеса любви, способные изменить все остальное, как, конечно, и мы сами убеждаемся в своей жизни – отметил епископ Рима. Именно поэтому Небесный Отец никогда не прекращает сеять, ведь ему ведомо, что сила его любви превосходит любые человеческие немощи. Для более глубокого раскрытия метафоры папа обратился к наследию святителя Иоанна Златоуста. Рассуждая о семени Слова Божьего, великий учитель церкви замечал, что сеять на дорогах, камнях или среди терния в обычном земледелии было бы безрассудством, однако в случае с человеческими душами и наставлениями это заслуживает высочайшей похвалы. Лев XIV подчеркнул, что в руках Бога возможно чудо преображения. Каменистое место изменится и станет плодородной землей. Дорога больше не будет попираема и открыта для всех прохожих, но станет тучной почвой. Терния будет искоренено, а семена окажутся в полной безопасности. Папа обратил внимание верующих на то, что Божье великодушие – не наивность, а глубокая мудрость. Господь умеет разглядеть в человеке потенциал для добрых дел, о котором порой не догадывается и сам человек. Поэтому Господь, который прекрасно знает почву нашего сердца, лучше, чем мы знаем ее сами, не перестает верить в нас, в то, кто мы есть и кем мы можем стать день за днем, если с верою вверяем себя Ему. В результате этого союза Божьего доверия и человеческого смирения в нас возрастают плоды Святого Духа, среди которых, согласно учению апостола Павла, выделяются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Современный мир остро нуждается в том, чтобы наполниться и преобразиться этими плодами. Святейший Отец обратился к паломникам с практическим наставлением на летний период. Постараемся, особенно в эти дни отпусков, освободить пространство для слушания, чтения и размышления над Словом Божьим, сочетая отдых и здоровые развлечения с важными минутами тишины и молитвы. Именно такой подход позволит вернуться к привычным делам, обновленными телом и духом, готовыми свидетельствовать о благой вести Евангелия и созидать Царство Божие. Да поможет нам в этом Мария, Царица Апостолов и Звезда Евангелизации, воззвал Папа, завершая размышления.

В воскресенье 12 июля после чтения молитвы «Ангел Господень» в своей резиденции в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV призвал верующих не терять надежду на мир перед лицом глобальных конфликтов, а также выразил признательность труженикам морской отрасли. Святейший Отец с горечью отметил: «К сожалению, на Ближний Восток, в Украину и во многие другие уголки земли снова возвращаются ветры войны. Они сеют насилие, террор и смерть, вновь забирая жизни множества невинных людей. Не позволим этим ветрам задуть огонек надежды и мира, даже если он кажется совсем слабым и колеблющимся». Епископ Рима подчеркнул, что диалог, встреча и дипломатия остаются единственным путем к справедливому и прочному миру. Папа напомнил, что 12 июля отмечается морское воскресенье, и обратил свои мысли ко всем морякам, рыбакам и портовым рабочим мира. Эти люди, переживая долгую разлуку с близкими, а порой и страх из-за конфликтов на морских путях, своим терпеливым и безмолвным трудом обеспечивают торговлю и жизнедеятельность многих народов. Лев XIV молитвенно присоединился к многочисленным польским верующим, участникам ежегодного паломничества к святилищу Ченстаховской Божьей Матери, и призвал их быть радостными свидетелями Евангелия. Святейший Отец пожелал всем хорошего воскресения и благословил верующих.

0: 19 июля по поручению Папы Римского архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями, возглавит в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве торжества по случаю 35-летия восстановления структур Римско-католической церкви в Украине. В состав папской миссии войдут секретарь архиепископа Львовского монсеньор Андрей Лигович и канцлер Луцкой епархии отец Павел Хомяк. В специальном послании, адресованном архиепископу Галлахеру, Лев XIV обращается к истории католической церкви латинского обряда на украинских землях, цитируя послание папы Григория IX, направленное в 1234 году духовенству и верующим латинского обряда, жившим на территории современной Украины. Его предшественник писал, что церковь с особой заботой относится к своим смиренным и преданным детям, защищая их материнским покровом, дабы они не страдали от злодеяний нечестивых людей. Григорий IX отмечает, что местные христиане, движимые ревностной верой и благочестием, стали защитниками и оплотом почитания имени Божьего. Именно поэтому им часто приходилось терпеть притеснение, урон и разграбление со стороны преследователей христианства, которые постоянно строили против них козни. По словам Льва XIV, это стойкое свидетельство веры сопровождало католическую общину на протяжении всей ее последующей истории. Особенно тяжким испытанием стал XX век. После Второй мировой войны Украина оказалась под властью режима, основанного на советской идеологии, и католическая церковь подверглась жестокому преследованию со стороны гражданских властей, целью которого было полное уничтожение церкви среди народа. Святейший Отец подчеркивает, что, несмотря на эти испытания, церковная жизнь смогла возродиться. Сегодня католическая община Украины празднует 35-летие восстановления своих церковных структур, и эта годовщина совпадает с 25-летием апостольского визита святого Иоанна Павла II в эту страну. Лев XIV поручает архиепископу Галлахеру возглавить торжественные богослужения в Бердичеве и просит молиться обо всех украинских верующих, живших и усопших, которые пострадали и продолжают страдать из-за жестокости войны. Святейший Отец призывает участников торжеств молить Бога о мире для всей земли, для каждой семьи и хранить верность Божьим заповедям.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная.
1: Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
5: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире русская служба радио Ватикана. В нашей рубрике «Трудные вопросы» мы отвечаем на следующий непростой вопрос. Будет ли отлучена от церкви юная несовершеннолетняя девушка, сделавшая аборт после изнасилования по совету друга семьи, католика и богослова, постоянного диакона? По его мнению, прерывание беременности в этом случае допустимо, поскольку она не должна нести на себе груз чужого греха.

0: Умышленный аборт является прямым убийством невинного человеческого существа. Поэтому при любых обстоятельствах он является недопустимым с нравственной точки зрения. Даже когда с юридической точки зрения в обществе он не считается преступлением. Когда мы говорим об аборте, это касается не только самой женщины и ее выбора. Нужно всегда помнить, что речь идет об участи конкретного человека, в данном случае еще не родившегося, беззащитного. Согласно учению церкви, никто из нас не является хозяином жизни, а значит, ни в коем случае недопустимо умышленно уничтожать зачатого человека. Беременность в результате насилия нежеланная, как не был желанным и акт, который привел к зачатию. Тем не менее, новый человек уже существует, и никто не вправе решать, жить ему или нет. Мы призваны принимать его и относиться к нему с таким же уважением, как и к любому другому человеку. Когда мы говорим о принятии этого ребенка женщиной, претерпевшей сексуальное насилие, мы не имеем в виду, что ее следует заставлять растить этого ребенка. Если она не желает этого, она может отдать его тем, кто будет растить ребенка с любовью и будет о нем заботиться. Вся община, все общество должно помочь будущей матери во время беременности, чтобы довести ее до конца как можно спокойней, обеспечить ей заботу, человеческое участие, материальную поддержку, психологическую помощь и, конечно, медицинскую. Женщина, ставшая жертвой насилия, несет в себе глубокую психологическую травму. Но аборт ни в коей мере эту травму не облегчает, а только усугубляет. Как правило, женщина идет на такой шаг именно из-за нехватки заботы, участия, поддержки. Когда мы говорим об аборте как об убийстве, это не означает, что совершившие его женщины автоматически несут на себе вину. Следовательно, отлучение, которое наступает late sententiae, то есть в силу самого факта умышленного аборта, не происходит во всех случаях. Моральная ответственность самой женщины, прибегающей к аборту, далеко не всегда очевидна. В некоторых случаях с нее вина снимается целиком, в других же случаях на ней полностью или частично лежит моральная ответственность за совершенный аборт. В каждом случае исповедник выносит индивидуальное суждение на этот счет. В ситуации, кратко описанной в нашем вопросе, мы имеем дело прежде всего с соучастием в аборте. Соучастниками этого преступления являются не только медицинские работники, непосредственно уничтожающие зародившуюся человеческую жизнь в материнской утробе, но и те люди, которые побудили девушку принять такое решение. В данном случае идет речь о некоем постоянном диаконе, который привел в качестве довода право девушки не нести на себе бремя чужого греха, чужого преступления. Итак, отлучена или нет юная девушка, прервавшая беременность по совету друга семьи? Прежде всего, тот факт, что она несовершеннолетняя, а также вина, главным образом лежащая на этом друге семьи, свидетельствует об отсутствии тяжелой нравственной ответственности, ведущей к отлучению. Что касается постоянного диакона, давшего такой совет, то он, в отличие от самой девушки, безусловно, подпадает под отлучение late sententiae. Его нравственная вина усугубляется тем, что он, имея богословское образование и священный сан, приводит доводы, противоречащие учительству церкви. Таким образом, он ввел девушку в тяжкий соблазн и поэтому несет основную часть вины за совершенное убийство нерожденного ребенка, что приводит к отлучению лата сентенция, то есть по заранее вынесенному судебному решению, или, проще говоря, к автоматическому отлучению. И в силу этого он не может далее нести служение в церкви до тех пор, пока отлучение не будет снято в соответствии с канонами, изложенными в 6 главе Кодекса канонического права.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!